Гордона, где шара ребота вас и говорит. Она сама их захвалядина, сеньора. Vamos fazer chorar a gaitinha, né, não, Marcelo?